ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯔꯥꯖꯤ ꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯕꯨꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯝꯕꯁꯨ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯝꯕꯁꯨ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ